Приветствую вас, дорогие радиослушатели. В эфире душевного радио не менее душевная песня «Весна». Весеннего настроения вашим сердцам. Будьте счастливы.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто.